слышає Джиджи Миджи. То се мені много свиджи. Ай, доджи, ближе приджи. Учи чути.